Тизмора Талиу Митчель Руссия, Бенюц Хошель Михаил Плетнев, Нигна, это Махоль Слави, Бере Мажор, Опус 46, Миспар 6, Мент, Двожак. В Анахну Нишма Шаф, это Кета Аноним, Митоха Ноктюрним, Шель Дебюсси, Миногена Тизмора Тамиот, Франсуа Ксавье Рот, Минацех.